0: acestea sunt micile provocări, dar care sunt remunerate. Și clar că pe Telegram la acest moment vrem să facem o prezență geografică, să ne spuneți de unde ne ascultați, pe unde sunteți, ceață, pe unde se găsește, unde este cerlin frumos și un soare mare cât o mare și tot așa mai departe. Bună dimineața, Julenca!
1: Dobro utro, Victor! Dobro utro, bandă! Dobro utro! Всем тем, кто проснулся в это туманное такое утро.
0: Да.
1: И даже как-то неожиданно, если честно, увидеть такой сильный туман вроде в такую теплую, жаркую погоду. Обычно все-таки, мне кажется, туман приходит после такой облачной погоды. Хотя вчера был дождь, но вроде под вечер распогодилось. У нас даже солнышко было.
0: Да, а фост туаре фрумос дежа плавруара шасе сяра. Deci cam se redresa situația și foarte bine. Astăzi nu se anunță precipitate, se anunță cer variabil, maxime de până la vreo 23 de grade Celsius, dar mâine revin precipitațiile. Probabilitate mare de precipitații cu descărcări electrice, așa cum e într-o vară adevărată. Dar până vin fulgerele și tunetele, să ne scrieți mesaje de bună dimineața. Da, asta vrem noi. Nicolae, dobre utra banda, ce cană n-ați fiază, vsem caroșova ne-ai udat, ce bună dimineața. El e primul care ne-a scris mesaj. Fotografie de la Alex. Alex de la Cristo Botev ne transmite bună dimineața. Alexandru Ionețel, bună dimineața din Criuleni, la acest moment la ora 7. Și Vania, bună dimineața, Julenca, Iulia, bună dimineața.
1: Bună dimineața la toată lumea. Da, ждем ваши комментарии в нашем телеграм-канале. Не забывайте, что 24/7 он работает для вас. И если вы прямо сейчас слушаете нас, и вы на нашей волне, вы, во-первых, уже правильно поступили с утра, ну а во-вторых, мы ждем, чтобы вы зашли в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и оставили там комментарий, как у вас началось это прекрасное утро понедельника. Бодрый трек для храбрости обязательно последует. Ну и не забывайте, что ваш комментарий чуть позже с ключевым словом может стать сегодня выигрышным.

Ростова. И собираемся прямо сейчас зачитать и все те, которые вы отправили чуточку позже. Кстати, для тех, кто только-только к нам подключился, знайте, что вы сделали все абсолютно правильно, потому что на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельце

0: Если вы любите ухаживать за своими зубами, то вам обязательно нужно поучаствовать в этом утреннем челлендже и внимательно слушать наш эфир, дабы услышать кодовое слово. Если вы услышите кодовое слово и вы его напишете, то тогда вы сможете выиграть тот самый ваучер от Family Smile Dental Care. Это то место, где ваша улыбка на первом месте.
1: Ей бине, băieții au локация în Toro Centru, Panhalipa 6G, iar acest ваучер

0: 104, dar nu 125 sau 126.
1: Ну, поменяем. Вдруг никто не найдет, просто поменяем цифру. Но я прям задумалась. Как-то вот даже перед глазами вот представляю себе такой номер и как будто бы никогда не видела такие номера.
0: Я парковедру опер вектора албастру к номеру 126.
1: Да, должна быть, наверное, какая-то машина, которая, ну, среди первых, наверное. Я так предполагаю. Хотя нет, вот, пожалуйста, Василий,
0: номер
1: Андрей.
0: Номер
1: для
0: матрикуляра на машину, к чему номер începe? Че цифра? Прима.
1: Кажется, 8.
0: Рыжешь ты?
1: 8.
0: 8?
1: Да.
0: Ла мине и 3. Ага, и май слабуц, аша, май.
1: Вот пишет нам Лаура, говорит, am găsit 170 шапки și 170.
0: О фотографии 126 есть.
1: Да, есть, дар sunt numere românești.
0: Și ce contează?
1: Nu contează. Noi
0: am zis 126?
1: Am zis.
0: Dacă găsim un autobuz care are numărul la număr sau numărul de rută 126, de ce nu?
1: De ce nu? Da.
0: Poftim, prieteni repitulici, dacă mai găsiți numere de înmatriculare 126, ne transmiteți fotografii. Iată, Andrei e primul care intră în concurs. Felicitări,
1: da,
0: Andrei!
1: Da, кстати, Andrei может стать даже победителем, если никто больше других номеров не найдет. Хотя вот кто-то уже сомневается в этом номере, говорит, ага, АИ. Ну, не знаю, мне кажется, здесь нет АИ, по крайней мере, так мне кажется.
0: Nici eu nu văd AI. Lucrasem cândva pe un sprinter cu numărul de 126. Iată acum, crezi, îl găsești și transmiți fotografie.
1: Впервые Крейзи, наверное, опечалился той мыслью, что он никогда не фоткал этот спринтер, да? Вот сейчас была бы фотография, сейчас бы как выложил, как выиграл бы ваучер на сумму в 500 лей. Вот, Крейзи, видишь, надо почаще фотографировать.

0: ești singur care... Așa, mai vin câteva... Na, sunt 216, gata, nu merge asta. Cristina între timp scrie: bună dimineața de la Poșta Veche, Alex, mă dor dinții, ajutor. Adică e o oră tematică, de aia astfel de mesaje sunt binevenite.
1: Alinka nam pišet: ну, приветики, банда, с понедельником вас, хорошей продуктивной недельки. Спасибо большое, надеюсь, что у каждого из нас она и вправду сложится именно продуктивно. Ванечка пишет нам: буна дивняться, Виктор.
0: Бура дивняться.
1: Пашечка пишет нам: доброе утро, всем добра. Есть также сообщение от Пы-Бы-Бы, салутария де ла Кахул, и салутария пентру Игор Эрёмин. Доброе утро, Игорь.
0: Бună dimineața.
1: Ne salută și Laura. Bună dimineața. Angela tot e cu noi din Buicani. Bună dimineața. Will Woody zice: bună dimineața, stalcomul e cu voi. Minunat. Și mai avem încă un mesaj venit ceva mai devreme din partea lui Crazy. Bună dimineața la toată lumea. Botanica spre Strășeni. Așa un traseu.
0: Și iată, dimineața, probabilitatea lui Andrei de 100% scade instant la 50, pentru că mai vine cineva cu o fotografie, număr de matriculare 1, 2, 6, nu e bun?
1: No, no, nie, вот это точно, и.
0: Da, de ce crezi așa?
1: Потому что видно по фотографии, по всему. Это однозначно искусственный интеллект, да.
0: Ela mini ochiul încă nu-i bătut cu... Dar 1, 2, 5 nu merge, Vitalie Sultan, 1, 2, 6, sau... 1-2-6.
1: 1-2-6. Никогда бы не подумала, что это может стать некой проблемой. Но, как видите, не так легко найти номерной знак с такой комбинацией, да, цифр 1-2-6.
0: Игрел. Вот
1: кто найдет, кто выложит наш телеграм-канал, у того есть шанс сегодня получить ваучер. Пока этот шанс

0: скажем, к Докучаевым. К улице Докучаевым. Хорошо. Есть у нас еще несколько фотографий, которые решили поучаствовать в нашем челлендже. Номера 102-126 от Dumitru B тоже входит в наш конкурс. И если вы прямо сейчас вот едете по городу, да, вы за рулем, может быть, вы пассажир, или, может быть, вы едете как раз-таки в общественном транспорте, и вы замечаете где-то машину с номерными знаками 126, смелее фотографируйте ее, высылайте к нам в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и автоматически участвуйте в нашем утреннем розыгрыше, так как наш партнер этого часа отвечает за ваши здоровые зубы, за вашу улыбку, ведь ваша улыбка для них на первом месте. Я говорю про Family Smile Dental Care. От них вы можете выиграть ваучер в сумму 500 лей, если поучаствуете в утреннем нашем фото-челлендже.
1: Între timp am deschis TikTok-ul. Mochini zice bună dimineața, usere cu noi, neața, neața, salutare. Mai jos Sergiu, bună, vă salută din satul Hârbovietul Vechi. Bună dimineața, Sergiu. Cu mare drag vă așteptăm pe TikTok să ne scrieți mesaje, să ne vedeți acolo. Astăzi nu știu cum, dar suntem practic îmbrăcați în același stil. Văd așa în aceste cămeruțe, mai eu alb și o cămașă deasupra.
0: Кстати, да, да, я не заметил. Асортаре 100%. Так точно. Ну, вас я призываю не забывать про то, что происходит в нашем телеграм-канале. Да, оказалось, что все же номерной знак 126 не так легко найти, очень мало пока фотографий, но у вас есть еще время, у нас 7 часов 43 минуты.

0: Мари and Абрамцова.
1: Horoscopul pentru această zi de luni, 11 mai, vine chiar în acest moment de la marele astrolog al țării, Iulia Abramțova, cel a pregătit minuțios, iar fiecare zodie va fi explicat așa cum îi place ei cel mai bine. Avem nevoie și de o piesă frumoasă de fundal, ca să fie atmosfera exact așa, și știu deja ce piese avem noi nevoie.
2: Так, я, в принципе, готова. Поэтому, друзья, давайте послушаем гороскоп на сегодняшний день, на 11 мая. Любовь, работа, деньги, настроение, общение, усталость. Кто поймет, что больше не хочет жить по-старому? А у кого сегодня появится шанс все исправить? А кому вообще стоит немножечко притормозить? Давайте узнаем прямо сейчас из самого детального гороскопа. И по традиции, Овны, вы первые. Овны, обычный разговор сегодня может внезапно перейти в конфликт, но именно после него станет понятно, кто действительно вас уважает, а кто просто привык, что вы все терпите. Телец, сегодня вас потянет обновить что-то вокруг себя. Это может быть внешний вид, это может быть ваша комната или фотографии, гардероб или даже круг общения. Это будет не про каприз, а про внутреннее желание двигаться дальше. Близнецы, самое интересное сегодня произойдет ближе к вечеру. Сообщение, звонок или неожиданное предложение резко поменяют ваше настроение. Рак, вы слишком долго делали вид, что все нормально. Но сегодня даже мелочь может вызвать сильную реакцию. Постарайтесь не игнорировать свое состояние, не тянуть все в одиночку. Львы, о себе может напомнить тот, кого вы уже давно забыли или даже мысленно отпустили. А самое неожиданное, вы поймете, что внутри все уже не так, как раньше, и это вам принесет сегодня какое-то чувство облегчения. Девы, у вас день хорош и подойдет отлично для того, чтобы разобраться не только в делах, но и в мыслях. Вы неожиданно увидите максимально простое решение там, где раньше все казалось слишком запутанным. Поэтому сегодня ждите развязки и в то же время некого, знаете, как будто вот с души просто камень снимут, и сразу станет легче дышать. Весы. Сегодня вы будете замечать взгляды, комплименты и интерес к себе, даже там, где раньше ничего подобного не было. День добавит уверенности и легкости. Также сегодня смело можете флиртовать, потому что вот именно эти эмоции вам принесут легкость и какое-то хорошее настроение. Скорпионы, вы поймете, что слишком долго ждали от кого-то конкретных действий или слов, и именно отказ от ожиданий неожиданно вам принесет сегодня спокойствие. Стрельцы, день может подтолкнуть вас к какой-то внезапной покупке или даже поездке, и это тот случай, когда небольшая спонтанность пойдет вам только на пользу. Козероги, сегодня особенно важно не тратить деньги под настроение, может появиться желание, знаете, это побаловать, порадовать себя, но позже эта сумма пригодится для чего-то действительно нужного. Водолеи, кто-то сегодня неожиданно вам может сказать правду прямо в лицо, и сначала вас это, скорее всего, удивит, ну а вот позже вы поймете, что этот разговор был очень своевременным. Ну а к завершению у нас рыбы, ситуация, которая долго не давала вам покоя, начнет отпускать, не потому что все резко решится, а потому что вы перестанете постоянно прокручивать это в голове и заморачиваться по этому поводу. Поэтому сегодня, рыбы, если получится, думайте меньше, гуляйте больше и не забывайте выпивать чашечку кофе тогда, когда чувствуете легкую усталость. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.

0: Noi avem fotografii, am dat noi o misiune practic imposibilă, dar a fost posibilă din puterea pe care o aveți voi. Sunteți foarte mulți, ne bucurăm pentru asta, 126. Da, am găsit numărul de matriculare și remunerăm pe cineva care e mai norocos în această dimineață. Alegi tu, Iulia, sau aleg eu?
1: А давай-ка я выберу своей, своей ручкой на этот раз. 72 комментария я вижу. Посмотрим, кому сегодня улыбнется удача, кто заберет ваучер от наших партнеров.
0: Apropo, aceste vouchere pot fi ridicate din ziua câștigului, plus 30 de zile aveți rezervă. Adresa Valea Crucii 4/5 vă așteaptă la noi aici în redacție. Nu știu, aștept un stop?
1: Da.
0: A, da? Eu credeam că alegi așa, nu știu, stop.
1: A, я жду stop. Okay. Так, хорошо. Вот есть такая фотография. Виктор, я попрошу тебя только проверить, если она не сделана Sergio... с помощью искусственным интеллектом.
0: Да? Я соведем. Да, как подверификаю это? Да ну подверифика.
1: Ну, на твой взгляд, так скажем.
0: Парк и окей. Сергей.
1: Значит, Сергей у нас и становится победителем сегодняшнего розыгрыша от наших партнеров. Я напомню вам, что вы сегодня участвовали в челлендже, который проводим мы вместе с партнером этого часа.
0: Echipa Family Smile Dental Care Ora a conținut plasare de produs. Să vină jinglul de oră exactă, nu de alta, dar e 8 fix. Dance Radio. Iar în această oră, dragilor, iată, avem de jucat, clar că se întâmplă asta, pentru că și în această oră avem partener, o oră la fel care conține plasarea de produs, e vorba de Max Auto. Iar astăzi vom alege finalistul numărul 1 din această săptămână, care vineri va primi 500 de lei bani pe cardul bancar. Săptămâna trecută, țin minte că am început de la o luni cu jocul fără afirmații, dar azi începem tot cu fără afirmații sau borcanul de 3 litri. Nu de alta, dar cu jocul care începem, ăla și va fi mai mult în emisie pe parcursul săptămânii.
1: Это хороший вопрос. Я бы начала, например, с 3-литровой банки. Все же.
0: Înseamnă că lăsăm așa. Borcanul de 3 litri în următoarea intervenție, de la 8:22 de minute.
1: Pam-pam-pam. Поиграем с вами, да? Вы же любите эту игру и, надеюсь, вы помните правила. Для тех, кто ни разу не играл или для тех, кто только-только к нам подключился, быстренько, молниеносно просто напомню вам правила этой игры. У нас есть 3-литровая банка. Мы вам даем одну локацию и одну букву. Ну а вы должны назвать предметы, которые поместятся в 3-литровую банку, будут начинаться на ту самую букву, которую мы вам зададим, и их можно будет найти из той локации, которую мы вам назовем.

0: helicopterul va ajunge la Sergiu și deja îl va putea folosi exact așa cum crede el de cuviință. Ne mai scrie și un mesaj Cristina, ne lasă o poză cu niște lalele foarte simpatice. Bună dimineața tuturor, o zi frumoasă să avem toți, da.
1: Să nu s-au ofilit lalelele.
0: Uite că nu. Poate e o poză mai veche, nu știu, dar e foarte, foarte drăguț. E așa, exact primăveratică, știi? Te uiți la lalelele astea și chiar
1: e primăvara.
0: Chiar e primăvara, așa e, da.
1: Da, frumos. Să știți, prieteni, 2 săptămâni și un pic vine vara.
0: Ах, кстати,
1: да. 2 săptămâни și un pic, gata,
0: да.
1: И вара.
0: А я вот себе на эти последние недели до лета устроила некий челлендж. Я обычно тренируюсь 2 раза в неделю, а себе задала такой челлендж до конца этой весны тренироваться 3 раза в неделю. Посмотрим, если это у меня получится. Пока первую неделю я справилась с этим челленджем. Какие челленджи вы себе задаете, если у вас есть тоже, напишите, расскажите,
1: ну,
0: поделитесь.
1: Ну, нимик, аша и începutul, Юля. Adică, știi, din prima ai entuziasm cumva și în a doua săptămână e, chiar de 3 ori.
0: Ну да, почему бы нет? Немножко добавить, ускориться перед летом, все-таки море там не за горами.
1: Așa și 3 мотиви, de ce ai luat această decizie.
0: Ну, чтобы повысить тонус тела.
1: Ну да, спуни sincer, adică, тонус тела. Ешь grasă? Виктор,
0: а ты думаешь, я спортом занимаюсь, потому что я считаю, что у меня лишний вес? Нет, конечно.

0: привычку. Это вообще про эндорфины, которые ты получаешь во время тренировки. По крайней мере, у меня так. Я просто люблю заниматься спортом. Да не
1: чинуфа, часто твамна. Эй, винеярна, винеярна, де три ори.
0: Я осенью тоже занимаюсь. Но тут я решила просто добавить еще одну тренировочку. Так, подбодрить себя, челлендж. Ну, потому что скоро лето, скоро море. Нужно хорошо выглядеть на пляже. Конечно. А кому не нравится хорошо выглядеть, Виктор?
1: Мне.
0: Вот пусть мне напишет кто-то, кто скажет, мне вот прям не нравится.
1: Он десапур плюс. Телеграм, топ и тикток.
0: Нет, таких людей. Я не верю, по крайней мере, в такое высказывание. Я считаю, что все люди стремятся к тому, чтобы выглядеть хорошо. И если у них есть такая возможность, они ее обязательно используют. Вот я, например, себе такой челлендж задала. Потому что ну, мне нравятся челленджи. Я люблю себя мотивировать. Я люблю себе задавать какие-то цели, да. Может, для кого-то это смешная цель. Ну,
1: слушай, чайка мерджин вакансы на июле,
0: июне.
1: А, на июне, ага, сам на кайнче путлатим.
0: Да.
1: Cu o lună înainte, prieteni.

0: На рекорде.
1: Так, так, так. Ну что, пора сыграть еще несколько раундов в нашу игру «Трехлитровая банка». Правила игры максимально простые. Одна локация, одна буква и та самая легендарная «Трехлитровая банка». А вы должны придумывать слова, которые поместятся в эту банку. Если вы уверены в своих силах, то обязательно дозванивайтесь по номеру 07860-107-9. Давайте сыграем. И если у вас хорошо работает смекалка и вы сможете сказать больше слов, чем это сделала Наталья, которая, кстати, назвала целых 12 слов, то место в финале ваше.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
3: Irina.
2: Irina, notăm. Din ce localitate ne suni?
3: Chișinău.
2: Din Chișinău. Ce sector?
3: Botanica.
2: Irina Botanica. Notăm. Regula jocului clară?
3: E clară, nu cred că voi trece recordul Nataliei, dar încercăm.
2: Îți mulțumim pentru participare. Apropo, e greu 13 cuvinte în 30 de secunde, dar noi avem încredere în cei care ne sună și deja sunt antrenați.
1: Так, ну, если честно, пессимистичное начало. Нужно немножко подбодрить себя. Все у вас получится, все может сложиться непредвиденно. Поэтому я вам лично желаю удачи. Уверена, что если вы соберетесь, обязательно у вас все получится.
2: Ирина, я уже дал локация. Букатерия та дин ботаника. И литера есть
1: М.
2: М де ла мама. 3, 2, 1, go!
3: Măr, macaroane, mărar, magnet, un marker, un mop mic, o mănușă de bucătărie, medalia copiilor care e pus pe frigider, mămăligă, un metru care am cusut recent și am măsurat, măruntar.
1: Și gata. Hai, ultimul cuvânt a fost luat la socoteală. Victor, te rog mult să ne zici cifra, pentru că deja e intrigă și pentru mine.
2: Irinuca, bine!
1: Câte?
2: Ai jucat bine!
1: Câte?
2: Dar să nu fi dat acele explicații. O medalie a copilului
3: care
2: a câștigat
3: la
2: campionatul mondial la fotbal din anul 2021, în timp ce a concurat cu...
3: Ca să nu mă întrebați pe urmă de unde le-am scos.
1: Da, era mai bine să te întrebăm după.
2: Pentru că ai pierdut timpul.
1: Da, exact. Câte mai puteai zice? Pentru că sunt o grămadă de chestii care încap în borcanul de 3 litri. Sunt cu litera M și le găsești la orice bucătărie, da? Acum să stăm, să zicem, te asigur că găsim minim 20 de cuvinte, încă adăugător.
3: Da,
2: dar serios,
3: minut, da.
2: Marara, ai la bucătărie acum?
3: Am de stat în pachetele mărunt.
2: Ah, normal,
1: uscat.
2: Costodina, păi de uscat. Da. 10 uscat. Cuvinte, Irina, 10.
3: Da, e bine.
2: Ai jucat bine,
3: pentru
2: bine,
3: mine
2: forță.
3: E record.
1: Ai jucat foarte bine, îți dai seama, încă 3 cuvinte și erai...
2: Lider.
1: Erai lider.
2: O puneai la respect pe Natalia.
1: Da.
2: Mersi mult, ai o zi bună.
3: O zi bună.
1: Телефончики наши разрываются.
2: Да.
1: Очень много желающих, очень много тех, кто хочет проверить свои силы и побороть рекорд Натальи. 13 слов. Ирина только что испытала свою удачу, но немножечко мимо, да? 10 слов назвала она. Но посмотрим, если кто-то справится все же с этим заданием. Доброе утро.
2: Няца.
4: Buna dimineața.
2: Cine e cu noi?
4: Ion.
2: Ion. Локация.
4: Кишинев, центру.
1: И он готов показать нам потрясающую игру.
4: Я попробую.
1: А давайте, мы в вас верим, да? Напомню вам, что на данный момент рекорд это 12 слов.
2: Pentru astăzi.
4: Да.
2: Ионика, я издал литера. Să fie литера... Литера...
1: Да, давай я начну с локации, а ты уже подумаешь как раз про букву, да? Ну что, пусть это будет на рыбалке.
2: La pescuit și litera să fie D de la Dumitru. 3, 2, 1, go!
4: Iar nici o idee n-am. Foarte greu. N-am niciun cuvânt la pescuit. Thank you. Sorry, dar chiar nu știu niciun cuvânt. Да.
1: Ну, знаешь, не хватает, ну, как бы всегда в жизни должен быть баланс. Если у нас есть рекорд, у нас должен быть и антирекорд, понимаешь? Ты сегодня именно был тот самый человек, который отвечал за наш антирекорд. Поставил ноль слов,
4: но
1: да?
4: Это,
1: да, поэтому
4: сложно.
1: Мы, в принципе, тебя сложно. С этим поздравляем.
2: Мы тебя запомним.
1: Мы тебя запомнили.
4: Спасибо.
2: Иван, мерси фрумос. А фост о плечере.
4: Всем желаю хорошего дня. О зі фрумоса чи на майбіні.
2: Mulțumim tare mult. De fapt, țin minte un caz s-a întâmplat la ultimele jocuri olimpice. Un sportiv turc

0: lansare de produs. Oficial, finalista numărul 1 din săptămâna asta este Natalia, cu cele 12 cuvinte spuse în 30 de secunde. Este 9 fix.
1: И просто молниеносно врываемся мы в следующий час, 9.00 на наших студийных часах, а это значит, что, учитывая, что у нас сегодня понедельник, 11 мая, этот час мы вместе с вами будем играть в вашу любимую игру «Алфабету», да, «Алфавит» — это игра, где мы вам задаем 5 вопросов, на которые вы должны ответить на одну и ту же букву. Все ответы будут начинаться с одной и той же буквы. Желаем всем удачи, номер нашей студии 0786-0179. Правила все те же, номер все тот же. Осталось только, чтобы вы дозвонились и вместе с нами сыграли. Правда, все это произойдет, конечно же, чуточку позже, со второго нашего выхода.
0: Eu recunosc, e unul dintre preferatele mele jocuri. Noi pregătim cele 5 întrebări. Avem nevoie de răspunsurile voastre, toate să înceapă cu aceeași literă pe care vă anunțăm atunci când începe minutul de joc. Sunt 60 de secunde pentru joc și numărul 0786-0179. Audiție plăcută în continuare, revenim la 9:22 de minute cu prima rundă de joc, Alfabetul.

0: Călonari and Abramțova.
1: A venit momentul mult așteptat, prima rundă de joc. Alfabetul 07860179. Ne sunați, avem la dispoziție 60 de secunde, 5 întrebări. Toate răspunsurile să înceapă cu aceeași literă. Noi o anunțăm atunci când pornim și minutul de joc.
2: Давайте сыграем, давайте, друзья, немного развлечемся в эфире. Алфавит, наконец-то наступил понедельник, и это игра. Доброе утро.
1: Неца.
3: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
3: Sergiu.
1: Sergiu, ai mai jucat cu noi alfabetul?
3: Da, sigur.
1: Ai câștigat?
3: Sigur.
1: Foarte bine. Alege cu cine joci.
3: Cu Iulia.
1: Ok.
2: Отлично. Поехали тогда. У меня буква К для тебя. Готов, Сергей?
3: Да.
2: Ну тогда поехали. Итак, первое слово. Внешний защитный слой стволов, ветвей, корней древесинных растений, расположенный снаружи.
3: Кора.
2: Второе слово. Сумчатое млекопитающее, обитающее преимущественно в Австралии.
3: Кенгуру.
2: Третье слово. Предмет восторженного поклонения, восхищения или даже слепой любви, в качестве которого часто выступают известные люди. Люди, актеры, певцы, спортсмены.
3: Дальше.
2: И дальше. Следующее слово. Изолированная территория университета или колледжа, объединяющая учебные корпуса, жилые общежития, библиотеки, столовые, спортивные площадки.
3: Коридор. И зона...
2: Дальше, следующее слово. Возврат части денег, потраченных на покупку товаров или услуг. Модное слово.
3: Кэш.
2: И возвращаемся к тому слову, который ты не знал. Предмет восторженного поклонения, восхищения или слепой любви, который часто выступают известные люди. Актеры, певцы, спортсмены. И время закончилось. Ответа у нас не было, а правильный ответ был кумир. Кумир, кумир, да? Есть у тебя кумир?
3: Да.
2: Вот говорят, спрашивают, да, есть у тебя кумир? Чаще всего это какой-то актер, какой-то певец, какой-то спортсмен. Хорошо, давай пробежимся по словам, потому что не везде все было идеально, Сергей, сегодня. Поэтому да. Давай узнаем, что ответил правильно, а что нет. Внешний защитный слой стволов древесинных растений, расположенный снаружи, конечно же, это кора. Правильный ответ. Сумчатое млекопитающее, обитающее преимущественно в Австралии, конечно, кенгуру. С кумиром мы уже разобрались. Далее. Возврат части денег, потраченных на покупку товаров или услуг. Ты сказал кэш, но это неправильный ответ, потому что это кэшбэк.
3: Да, да, да.
2: Кэшбэк, да, я не зря сказала о том, что это такое модное слово, кэшбэк. Ну и еще одно слово.

0: часов каждый понедельник. Это, конечно же, развлечение вместе с резидентом Рекорд Клаб. Но для начала давайте поприветствуем 10-й час.
1: Dance Radio. Вы находитесь на территории Рекорд Клаб.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Рекорд Клаб.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

начала музыка. Начала музыка Буна, да. Ну что, друзья, у меня для вас только один единственный совет. Хотел сказать, оставляйте эту работу. Но нет, работу не оставляйте, просто делайте громче ваши радио.

0: Ne scrie Casa Profil: salutare, voi caperii cei mai tari. Este comentariu, vă mulțumim mult. Mai jos, Kerstan: vижу ведущую, вижу тебя. Что за кукла? Doamne, vă mulțumim frumos. Yeah!
1: Dar uite, Victor, că mai e și un comentariu pentru tine, zice Casa Profil: Victor, prea serios azi.
0: Da?
1: Da.
0: Nu.
1: Ну, к нам уже в студию пришел диджей Кеша, поэтому вся серьезность прямо сейчас улетучивается, остается только максимальное веселье, жара и классная музыка. Делайте громче, друзья, и давайте продлим немножечко выходные, особенно если они у вас были бурные, если вы посетили, может быть, какие-то вечеринки, может, клубы, а может, вообще просто устроили шашлычок с семьей. Давайте продолжим этот вайб.

0: конечно же, по вашим реакциям, которые вы оставляете в нашем ТикТоке и Телеграм-канале.
1: Ne scrie cineva, всем привет с Одесской области, татар-бунары. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi.

0: Турция, Греция.
1: Виктор, Италия, есть Испания. Декоративная косметика, которая может придать тебе любой загар. Хочешь с Мальдив, хочешь с Бали, хочешь с Дубая.

0: ефект. Ефект бронза.
1: Да, Дарья Фрумос, Татьяна Скрие.
0: О, спасибо большое. Вот и посыпались комплименты. Если вы заметили, всю песню я молчала. Я даже Виктора несколько раз пугала, что я сейчас договорю и буду рассказывать какую-то историю во время его любимой песни. Но нет, знаете, опыт все-таки учит. Поэтому я решила, что лучше немножечко помолчать, чтобы все смогли послушать песню. А сейчас самое время вам сказать, что я по-прежнему жду ваши комментарии в ТикТоке и в нашем Телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова».

классную музыку. Я думаю, я уверена, что все же вы подтанцовываете там на своем рабочем месте. Ну так, хоть немного бедрами додвигайте и правильно делайте. А что еще делать? У нас на носу лето, вот совсем скоро, поэтому калории можно терять

эти уведомления в тот момент, когда мы выходим в лайв. И не только мы, вейкаперы, а также наша замечательная коллега Кристина Платон, на которую мы вас оставляем с 3 до 5 каждый день, каждый будний день.

Ну, в телеграм-канале у нас тоже активничают наши радиослушатели. Михалыч оставляет гифки, где у него просто волосы дыбом встают от классной музыки от диджей Кеши. Касса Профи пишет тоже, да, мерчи музыка, Ваня, диджей Хайка, мерчи музыка. Хуарте, Биня. Очень много разных реакций, много эмоций, много гифок от вас. И это, конечно, радует, радует то, что вам нравится, то, что вы слышите. И то, что вы нас поддерживаете. Макс, дичи, салутер дела, санда, один бадл и вода. Бадл и вода, будет.

0: присоединяется к нашему эфиру. Добавилась к нам и Елена. Изабелла зашла не так давно в VIP, тоже вместе с нами. Андруша ставит лайк нашей трансляции. Георгий Абабий тоже вместе с нами. Василий присоединился тоже к нашему эфиру. Тем, кто только-только подключился, вам огромный привет и не забывайте оставлять комментарии.
1: 8 минуты până la final de oră. Parcă acum am dat play la acel jingle în care l-am anunțat pe DJ Kesha.

А еще всего лишь пару минут осталось до конца нашего эфира, поэтому делайте громче, наслаждайтесь последними моментами, которые нам сегодня дарит с таким энтузиазмом DJ Кеша.

0: пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.